0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: звони, не пиши. Позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от всех убежим, быстро как Анжи.
1: Баранович FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком плюс.
0: Барановичи FM на 100.0. Are you not entertained?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

и 0. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком плюс.

Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

0: Барановичи FM на 100.0.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.
4: Are you ready to

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство. Стабильная зарплата. Обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
5: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
6: Срок проведения акции по диалистике 2006. Подробности на 7карат.кбай или по телефону плюс 329-687-78.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Кухня, шкаф-купе или гардеробная – все это спроектирует и изготовит для вас компания «ЮКОС Мебель». Качество собственного высокотехнологичного производства подтверждено сертификатом Белорусской торгово-промышленной палаты. Для вашего удобства покупку можно оформить в рассрочку через народный кредит со ставкой всего 4%. Доверьтесь «ЮКОС Мебель» – компании с многолетним опытом безупречной работы.
2: Время сочной выгоды. Новое кафе «Кофе Пью» на Притыцкого, 77А.
3: Горячая, ароматная курочка-гриль с хрустящей золотистой корочкой уже ждет вас. А еще нежные крылышки, сочные бедрышки, шаурма с разными добавками и фирменным соусом. Купить 10 порций шаурмы и 11 бесплатно.
2: Кафе «Кофе Пью» еще и на Парковой, возле Грошика.
3: Предзаказ по телефону МТС, код 29-882-77-66. 10 минут, и ваш заказ готов. Приезжай, забирай, наслаждайся.
4: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реальности 5-26. Подробности на 7 карат. КБ или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
5: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
4: От цены в шоке даже продавцы.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 19-22 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: Реклама.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реалистике 2006. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +3 529 689 77 77.
4: Авто выбирай на бутик Автобай.
5: Авто продавай на бутик Автобай.
4: Авто меняй на бутик Автобай.
5: Авто покупай на бутик Автобай.
6: Более 4000 хороших авто в наличии.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
6: на сайте бутикавто.бай.
7: Мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Кухня, шкаф-купе или гардеробная – все это спроектирует и изготовит для вас компания «ЮКОС Мебель». Качество собственного высокотехнологичного производства подтверждено сертификатом Белорусской торгово-промышленной палаты. Для вашего удобства покупку можно оформить в рассрочку через народный кредит со ставкой всего 4%. Доверьтесь «ЮКОС Мебель» – компании с многолетним опытом безупречной работы.
8: Телефон рекламной службы 60 36 36.
9: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
10: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
6: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

тебя за руку.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 19-22 градуса, вечером 16-18. Ночью ожидается 13-15 со знаком «плюс».

0: на Вичи ФМ.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

0: Реклама.
1: Время сочной выгоды. Новое кафе «Кофе Пью» на Притыцкого, 77А.
2: Горячая, ароматная курочка-гриль с хрустящей золотистой корочкой уже ждет вас. А еще нежные крылышки, сочные бедрышки, шаурма с разными добавками и фирменным соусом. Купить 10 порций шаурмы и 11 бесплатно.
1: Кафе «Кофе Пью» еще и на Парковой, возле Грошика.
2: Предзаказ по телефону МТС, код 29-882-77-66. 10 минут, и ваш заказ готов. Приезжай, забирай, наслаждайся.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
4: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 19-22 градуса, вечером 16-18. Ночью ожидается 13-15 со знаком «плюс».

облакам. Парение в океане хорошего настроения. Привет, друзья! Вы на волне Стоунель ФМ, с вами Саш Чайка, и нас ждут 2 часа удивительных историй, веселых фактов и, конечно, море позитива. Начнем с обсуждения темы улыбок незнакомцев, которые, как проявление человеческой доброты, могут освежить даже самый серый день, словно солнечный зайчик да где. Затем переместимся в Бразилию, где одно озеро может похвастаться не только красотой, но и удивительными фактами. Возможно, именно там родилась идея о том, как подобрать идеальный диджей-сет для вечеринок. Далее отправимся в Турцию, где город, словно магнит, притягивает туристов не только своими древностями, но и возможностью попробовать лучшее в мире угощение. Вот уж действительно, где кушать, там и гулять. Не обойдем вниманием и сериал «Как я встретил вашу маму», который стал настоящей классикой, ведь кто не хочет узнать, как же это было на самом деле. И, наконец, новость про мессенджер Telegram. Теперь он умеет отправлять не только сообщения, но и эмоции. Так что будем осторожны с фразами, которые мы выбираем. Совсем скоро я к вам вернусь, а пока наслаждаемся треком и помним, иногда, чтобы найти счастье, бывает достаточно просто улыбнуться даже незнакомым.

Ах, воображение. Мысли за грани реальности. Так, друзья, сейчас мы порассуждаем на тему, которая дарит нам улыбки даже в самый хмурый день. Обычно незнакомцы, которые проходят мимо, могут подарить нам светлые эмоции, даже не произнеся ни слова. Немного поразмышляем о мире этих незаметных, но таких важных мгновений. А сейчас запасаемся хорошим настроением, ведь мы отправляемся в мир улыбок незнакомцев. Иногда кажется, что улыбка незнакомца – это как маленький солнечный луч в облачный день. Мы идем по улицам, погруженные в свои мысли, и вдруг кто-то просто улыбается нам. Это как будто нам подмигивает весь мир, мол, не переживаем, все будет хорошо. А иногда кажется, что у нас есть невидимый код, по которому мы обмениваемся улыбками, как будто участвуем в каком-то секретном клубе счастья. Вот выходим мы из дома, полной решимости покорить мир, и тут видим прохожего или прохожую, который улыбается так, будто мы только что выиграли в лотерее. Может даже показаться, что этот человек знает что-то важное, что нам неведомо. Или вот стоим мы в очереди в магазине, и кассир вдруг улыбается так, что мы чувствуем себя VIP-клиентом, хотя на самом деле покупали всего лишь пачку гречки. Да, улыбки незнакомцев – это как небольшие подарки, которые мы можем дарить и получать, просто проходя мимо друг друга. А что если мы сделаем обмен улыбками настоящей традицией? Представим, как приятно было бы, если бы каждый день, выходя из дома, все ставили себе цель подарить хотя бы одну улыбку незнакомцу. Это ведь не только поднимет настроение тому, кто ее получил, но и нам добавит хороших вибраций. Может, уже настало время в нашем современном мире создать улыбочную лигу, где каждый будет членом общества счастья. Как показывает практика, улыбка незнакомца – это как бесплатный Wi-Fi для души. Подключился, и настроение сразу улучшилось. В нашем мире есть много мелочей, которые способны сделать нас счастливыми, и улыбка – одна из них. Так что выходим на улицу и светимся, как новогодний гирлянда. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет настроение и заставит нас улыбнуться. Этот ритм наполнен энергией и позитивом, славной улыбкой, преодолевающей любые расстояния. И помним, счастье – это не конечная станция, а увлекательное путешествие с хорошими попутчиками.

0: Реклама.
1: Я его купила. Купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реалистике 2026. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.

Мир в деталях. Беззаботное образование. Итак, друзья, сейчас мы узнаем о загадочном месте, где ночное небо встречает водную гладь, и во мраке мерится свет и тьма, создавая волшебную атмосферу. Этот природный феномен словно излучает магию, притягивая искателей приключений со всего мира. Узнаем подробнее про ночное чудо, способное светить самые темные уголки природы. А знали ли вы, что в Бразилии есть озеро, вода которого светится в темноте? И вот уже один зевак, он решил ночью искупаться в этом озере и, увидев свет, удивленно прошептал: «О, похоже, это не просто озеро, а настоящая аквадискотека». Или вот один любитель походов, увидев это чудо, размышляет вслух: «Давно хотел купить ночник себе в спальню, может быть, даже лучше переместить спальню сюда». Что, если это озеро светится, чтобы помочь местным жителям находить своих домашних животных в темноте? И вот один кот, уже блуждая во мраке у светящегося озера, решает, что он стал звездой и начинает позировать. Смотрите, как я свечусь. И это без фильтров Инстаграма. Или что, если это светящееся озеро – секретный план природы, чтобы привлечь туристов на вечеринки? И вот один прохожий, увидев свет, подумал, что это фестиваль, и начал звать всех своих друзей. Ребята, идите сюда. Здесь есть все для тусовки. Вон, уже даже лягушки в шляпах танцуют. Вот вам и природа с ее световыми эффектами. Кто бы мог подумать, что Бразилия не только карнавал устраивает, но и вечеринки у озер. Сложно представить, сколько лягушек в этом озере уже стали звездами Инстаграма с их светящимися селфи. Но если вдруг надоест тусоваться на поверхности, есть место, где можно укрыться от солнца и весело провести время под землей. Там не только лягушки, но и целое сообщество нашли свои уютные уголки. Главное, не забыть взять с собой фонарик, чтобы не заблудиться в подземных коридорах. А знали ли вы, что в Турции есть город под землей, где могут жить до 20 тысяч человек? И вот уже один местный житель, запутавшись в подземных коридорах, задумчиво произносит: «Здесь так много комнат, что я уже 3 дня ищу свой холодильник, а он, похоже, завел себе новых друзей». Или вот один турист, побывав какое-то время в этом городе, недоумевая произносит: «Здесь такая плотность людей, что даже чтобы воспользоваться лифтом, приходится записываться в очередь. Это при том, что мы на минуточку под землей». А что, если в этом подземном городе у местных жителей есть особое правило – не подниматься на поверхность без хорошего настроения? И вот уже один житель, готовясь к выходу, заявляет: «Если я не вернусь через час, значит, я попал в пробку на выходе из своей депрессии». Или что, если в этом городе есть специальный клуб для ценителей шуток, да еще и с девизом «Смех – это наше лучшее освещение». И вот уже один участник этого клуба рассказывает своему приятелю: «Да мы шутим так, что даже лампочки начинают мерцать от смеха». Город под землей на 20 тысяч человек – это вам не шутки. Сложно представить, какое количество запасных лампочек и картошки нужно хранить на всякий случай. Главное, что у них есть свои подземные вечеринки, где даже камни танцуют от радости. А в следующем выпуске мы узнаем о том, как картофельные чипсы стали главными консультантами по вопросам стиля у домашних животных. Подслушаем, как наши пушистые друзья выбирают наряды, основываясь на мнении хрустящих модников, и обсудим, какие тренды в мире собачьих и кошачьих нарядов диктуют эти хрустящие гуру. Мне

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 19-22 градуса, вечером 16-18. Ночью ожидается 13-15 со знаком «плюс».

кадром. Приключения в мире фантазий. Иногда плоды жизни могут быть такими же сладкими, как история о том, как главный герой одного известного сериала по имени Тед искал свою любовь в Нью-Йорке, гуляя по Центральному парку и встречая необычных персонажей вроде Барни и Робин. И вот когда он наконец нашел свою ту самую, мы понимаем, что иногда пути к счастью запутаны, как пряные ароматы на рынке фруктов. А сейчас запасаемся ухмылками, ведь мы погружаемся в захватывающую историю о любви, дружбе и вечных поисках счастья в бешеном ритме большого города. Сериал «Как я встретил вашу маму» — это настоящий шедевр от Карла Кастона, где каждый эпизод, как добротный плод на дереве, полон неожиданных поворотов и ярких персонажей. Тед Мосби — наш романтик, не просто архитектор, но настоящий искатель любовных приключений, а иногда даже кажется, что его везение можно сравнить с игрой в лотерею. То выигрывает, то проигрывает. А Барни Стинсон, наш мастер фраз и ловелас, вдруг раскрывает секреты своего обаяния, словно делится рецептом любимых блюд, легко и с юмором. И кто бы мог подумать, что в этом безумном городе, где каждый может встретить свою судьбу, такие места, как паб Макларенс, станут настоящими центрами вселенной для нашей компании друзей. А между прочим, это заведение не просто бар, это настоящий факультет жизни, где каждый может получить знания, которые не найдешь в учебниках. И ведь среди всех этих приключений и странных встреч, Тед все-таки находит свою ту самую, что, согласимся, делает его настоящим победителем в игре под названием «Семейное счастье». А что если бы Тед решил попробовать свои силы в кулинарии и открыл бы свой ресторан, где подавали бы только блюда, вдохновленные его романтическими приключениями. И, конечно же, Барни бы стал главным дегустатором, утверждая, что неудачные свидания — это просто особая подача. А Робин периодически бы приходил, чтобы проверить, не пригорели ли мои мечты на кухне, напоминая всем, что настоящая дружба — это в первую очередь о поддержке и веселье. Как показывает практика, настоящая любовь — это не просто поиск идеального партнера, а скорее умение наслаждаться всеми забавными моментами, которые жизнь нам подкидывает. Пусть даже у нас нет своего паба Макларенс, смелее собираемся с друзьями, делимся историями и создаем свои собственные комедии жизни. Ведь в конце концов, как говорит Барни, это не просто игра, это стиль жизни. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет настроение и напомнит, что даже в самых сложных ситуациях стоит оставаться оптимистами. Музыка, как и любовь, всегда найдет способ согреть наши сердца и заставить нас улыбаться. И помним, иногда поиск любви похож на поиск идеального сериала. Нужно терпение и несколько проб и ошибок, прежде чем найдется тот самый шанс.

0: Реклама.
1: Мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Кухня, шкаф-купе или гардеробная – все это спроектирует и изготовит для вас компания «ЮКОС Мебель». Качество собственного высокотехнологичного производства подтверждено сертификатом Белорусской торгово-промышленной палаты. Для вашего удобства покупку можно оформить в рассрочку через народный кредит со ставкой всего 4%. Доверьтесь «ЮКОС Мебель» – компании с многолетним опытом безупречной работы.
2: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

из событий. Каждая новость – повод для улыбки. Телеграм накануне отпраздновал свой очередной день рождения, и он по-прежнему остается на слуху благодаря своим инновациям и постоянному развитию. Этот мессенджер не только связывает людей, но и меняет правила игры в мире общения. А сейчас поговорим подробнее о том, как этот мессенджер эволюционировал за прошедшие годы и какие новшества ждут нас в будущем, ведь возможности безграничны. Телеграму исполнилось 11 лет. И это не просто цифра, это целая эпоха в мире мессенджеров. За это время он стал не только средством общения, но и настоящим швейцарским ножом для своих повседневных задач. Сейчас можно не только отправлять сообщения, но и создавать каналы, где каждый может стать звездой. И это определенно вдохновляет. В этом году Телеграм порадовал нас обновлениями, которые делают общение еще более увлекательным. А значит, мы можем обмениваться мемами с еще большей скоростью. Надеюсь, у вас уже есть свой любимый канал, где обсуждают все на свете, от кулинарных рецептов до секретов успешных инвестиций. Но важно помнить, что в мире общения главное не только что сказать, но и как. Ведь даже смайлики могут стать настоящими произведениями искусства в руках виртуальных творцов. А что если Telegram в будущем сможет не только отправлять сообщения, но и предлагать нам идеальные шутки под настроение? Пишем мы другу, а Telegram подсказывает: не забудьте добавить смайлик, чтобы не выглядело слишком серьезно. Или, может быть, он начнет предлагать нам рецепты, которые идеально подойдут к нашим разговорам. Вот это будет настоящая кулинарная магия. Думаю, в каком-то смысле мы можем поздравить Telegram с совершеннолетием. Теперь он может не только отправлять сообщения, но и делать нам чай. Хотя это, наверное, уже следующий апдейт. Так что давайте отметим этот праздник, не забывая о том, что в мире общения главное – это смех и позитив. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет настроение и заставит нас улыбнуться так же, как уведомление о новом сообщении в Telegram от близкого человека. Пусть музыка станет мостом между нами, напоминая, что общение – это искусство, в котором каждый из нас на пути к освоению этого мастерства. И помним, даже в цифровом мире лучшее сообщение – это тепло, которое мы передаем.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 19-22 градуса, вечером 16-18. Ночью ожидается 13-15 со знаком «плюс».

На волнах воображения. Мысли за грани реальности. Так, друзья, сейчас мы порассуждаем на тему, которая способна вернуть нас в самые светлые моменты нашей жизни. И эти мгновения, как прекрасное блюдо, оставляют после себя приятный привкус и желание вспомнить их снова. Давайте погрузимся в воспоминания, которые дарят нам радость и улыбки. А сейчас запасаемся хорошим настроением, ведь мы погружаемся в мир сладких воспоминаний. Давайте вспомним те приятные мгновения, которые остаются с нами на всю жизнь. Например, первое выступление многих из нас на сцене, когда нам казалось, что мы самые настоящие супергерои, а зрители — это наши фанаты. Кто бы мог подумать, что в этот момент мы просто читали стишок о котенке. И вот на этом самом утреннике мы чувствовали себя так, будто открываем новый мир, полный аплодисментов и восторга. А помните, как в школе все ждали окончания уроков, словно это был самый последний день в этой самой школе? Каждый раз, когда звенел звонок, мы бежали, как будто за нами гонится призрак контрольной работы. Эти моменты — настоящая магия, когда простой радости кажется важнее всего на свете. И как же здорово было собираться с друзьями на улице, обсуждая любые темы, начиная от любимых супергероев и заканчивая тем, кто кого больше любит. Это были настоящие философские дебаты. А как мы мечтали о будущем, планируя кем стать? Космонавтами, врачами или, может быть, даже суперзвездами? Каждое воспоминание — это как маленький драгоценный камень, который мы храним в своем сердечке. Давайте позволим этим сладким воспоминаниям согреть нас, ведь они делают нашу жизнь ярче и интереснее. А что если мы попробуем вспомнить, какие мечты у нас были в детстве? Может, стать детективом, разгадывая загадки и пряча свои доказательства в старых игрушках? Настоящая работа для Шерлока Холмса. Или, может, кто-то хотел стать художником и до сих пор рисует шедевры на обратной стороне квитанции за коммунальные услуги? А, быть может, кто-то из нас даже пытался сделать себе крылья из картонных коробок и прыгал с дивана, как будто это был старт ракеты. В каждом из нас живет маленький мечтатель, который иногда хочет взлететь. Так что давайте не будем прятать свои мечты под диван, а сделаем из них настоящий праздник. Ведь иногда достаточно просто прыгнуть с дивана, чтобы почувствовать себя супергероем. А сейчас приглашаю насладиться треком, который словно сладкий десерт пробудит в нас самые приятные эмоции и заставит улыбнуться, как будто мы снова находимся в детстве. Этот трек напомнит нам о том, что каждый момент жизни можно сделать ярким и запоминающимся. И помним, приятные моменты — это не только о том, что было, но и о том, что еще будет.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

деталях. Беззаботное образование. Так, друзья, сейчас мы узнаем о существе, которое может похвастаться удивительным количеством зубов, но не спешим думать, что это млекопитающее. Оно может показаться медлительным и беззащитным, но на самом деле у него есть своя уникальная хитрость. Этот загадочный обитатель не только ест с аппетитом, но и использует свои инструменты весьма изобретательно. Готовимся открыть мир, который скрывается за его медленными передвижениями. А знали ли вы, что улиток может быть до 14 тысяч зубов, расположенных на языке? И вот уже один стоматолог обращается к своему пациенту-улитке на приеме. Так, откройте раковинку, пожалуйста. Давайте посмотрим, все ли у вас в порядке с вашими тысячами зубов. Или вот один маркетолог уже замечает проходящую мимо улитку на улице и обращается к ней. Простите, я на вас еще издалека обратил внимание. Вы не могли бы улыбнуться? Ну, зубную резинку сможем прорекламировать, осталось выяснить для кого. А что если улитки на самом деле ведут свои зубные карты? И вот уже одна улитка в клинике, ожидая приема стоматологом, говорит своему другу: мне на днях сделали чистку, и теперь у меня такой блеск, что в темноте читать можно. И вот стоматолог улиткам во время открытия своей клиники заявляет: не переживайте, мы работаем только по принципу медленно, но верно. Так что ваша улыбка будет идеальной к следующему лету. Улитки с 14 тысячами зубов – это вам не шутки. Наверное, они всегда готовы к стоматологическому вызову, но вот только кто их туда повезет. Ну и у нас есть еще один повод почитать о зубах, кроме как у стоматолога. А вот если представить, что кто-то может открыть рот так широко, что-то будет похоже на настоящие ворота, это уже другой уровень. В этом мире есть настоящие мастера зевания, которым могли бы позавидовать даже улитки. А знали ли вы, что крокодилы могут зевать так широко, что их челюсти открываются больше, чем на 1 метр? И вот один житель джунглей, увидев такой зевок крокодила, уже шутит: ты что, на завтрак собираешься сразу 3 автобуса запихнуть? Или вот один турист, увидев зевок крокодила, говорит: если бы я так зевал, мне бы в гостинице выставили счет за дополнительное занимаемое пространство. А что если крокодилы зевают так широко, таким образом проявляя свою артистическую природу? И вот уже один подросток-крокодил в поисках себя заявляет: я решился пойти на кастинг фильм ужасов. Если не возьмут, я всегда могу стать моделью для рекламы зубной пасты. Или что если зевать для крокодилов сродни соревнованиям? И вот один крокодил-сенсей уже наставляет своего ученика: помни, зевнуть на 0,5 метра – это просто, а вот на 1 метр – это уже художественный подход. У крокодилов есть все шансы на победу в конкурсе по открыванию рта на максимум. Но если вдруг встретим такого зевающего красавца, просто улыбаемся и проходим мимо, не забывая про собственные челюсти. А в следующем выпуске мы узнаем о том, как лемуры организовали свой собственный чемпионат по прыжкам на батуте. Выясним, как эти забавные существа соревнуются за звание лучшего прыгунка года с потрясающими акробатическими элементами. А также раскроем секрет о том, почему лемуры никогда не приглашают на свои соревнования жирафов. Не пропустите, это будет весело и очень высоко.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 19-22 градуса, вечером 16-18, ночью ожидается 13-15 со знаком «плюс».

За кадром. Приключения в мире фантазий. Здоровый сон, безусловно, важен. И сейчас вспомним о том, благодаря чему еще наша жизнь может стать легче и приятнее. Как это произошло у главного героя одной книги, которая решила ставить все лишнее в рюкзаке на Эвересте и разложить по полочкам свои эмоции с помощью девушки по имени Мари и ее волшебного подхода. А сейчас запасаемся позитивом, ведь мы погружаемся в мир, где Мари и ее друзья помогают нам освободить пространство и наполнить его смыслом. Жизнь в стиле минимализма от Мари Кондо. Эта удивительная женщина, словно супергерой в мире беспорядка, пришла, чтобы спасти нас от нависающего над головой шторма из ненужных вещей. Она предлагает нам всего лишь одну простую идею. Если вещь не приносит радости, смело прощаемся с ней. Уже представляется, как она с доброй улыбкой заставляет нас строить каждую вещь в доме и спрашивать себя: «Ты действительно радуешь меня?» Это как если бы мы устраивали мини-опрос среди наших обувных пар, и, кстати, некоторые кроссовки могут оказаться настоящими предателями, не приносящими радости уже много лет. С каждым шагом в этом минималистическом путешествии мы начинаем осознавать, что меньше – это не только больше, но и легче, как наш вечерний ужин без лишних калорий. Мари не просто учит нас избавляться от вещей, она заставляет нас переосмыслить свою жизнь и сделать ее более легкой. Именно так, как будто мы получаем возможность заново открыть для себя старые, забытые мечты. А что если мы превратим процесс уборки в настоящее приключение? Представим, как мы собираемся с друзьями и устраиваем конкурс, кто быстрее и веселее распрощается с ненужными вещами. И в конце вечера мы все вместе будем наслаждаться легкостью, как будто только что сбросили с себя ненужный груз, готовясь к новым свершениям. Получается, минимализм — это не только про порядок в шкафу, но и про порядок в жизни. Так что смелее прощаемся с ненужным, как с устаревшими диетами. Ведь каждая вещь, которая не радует, это всего лишь лишний грамм на нашей душе. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет настроение и заставит нас задуматься о том, как важно ценить каждую мелочь в нашей жизни. Этот трек подскажет, что даже самые простые вещи могут быть наполнены смыслом и теплом. И помним, каждая вещь несет в себе историю, но главное – это воспоминания, которые

Америки. А в это время на другой стороне света разворачиваются настоящие солнечные баталии. В Китае активно работают над развитием одного направления, и, похоже, они обошли США в этом важном вопросе. Это значит, что в ближайшие годы мы можем ожидать много интересных технологий и идей, которые сделают нашу жизнь более экологичной. А сейчас поговорим подробнее о том, как Китай стремительно развивает одно из своих направлений и какие перспективы это открывает для всего мира. Китай решил взять на себя роль солнечного чемпиона и обошел США в развитии солнечной энергетики. Они не только успели напечатать свои солнечные панели, но и, похоже, нашли способ превращать солнечный свет в электричество быстрее, чем коты находят удобное место для сна. Если бы у них был сонный режим, они бы, наверное, начали зарабатывать и на этом. Солнечные электростанции растут как грибы после дождя, но это не только радует нас, но и дарит надежду на более чистое будущее. Так что, возможно, скоро мы все будем заряжать свои гаджеты с помощью солнечного света, а не только с помощью хорошего настроения. В конце концов, как говорит старая пословица, солнце светит даже для тех, кто не знает, как им пользоваться. А что если в будущем у нас появится возможность использовать солнечную энергию не только для зарядки телефонов, но и для приготовления еды? Представим, как мы будем тушить овощи под лучами солнца, а не на сковородке, и при этом экономить на электричестве. Это будет настоящий солнечный пикник, где энергия и вкус объединяются в одном блюде, и нам не придется беспокоиться о счетах за коммунальные услуги. Если солнечная энергия продолжит развиваться такими темпами, возможно, скоро нам не придется беспокоиться о том, кто последний в очереди за зарядкой до вечеринки. Будем надеяться, что у нас не возникнет проблем с солнечными батареями, и, как говорится, на каждой вечеринке будет светло и весело. А сейчас приглашаю насладиться треком, который зарядит нас энергией, словно солнечные панели. Пусть эта музыка вдохновит нас на новые свершения. И помним, даже самые серые дни можно осветить, если вовремя включить свою солнечную энергию.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

И по облакам. Парение в океане хорошего настроения. Что, друзья, вот и пришло время прощаться. 2 часа пролетели прямо как кот, который спешит на обед. И я надеюсь, вы также наслаждались нашим эфиром, как и я. Мы обсудили множество интересных тем, начиная со сладких воспоминаний, которые могут сделать даже самый серый день ярче, и заканчивая тем, как зубы улиток, хоть и выглядят непримечательно, могут напомнить нам о серьезности жизни. Затем перешли к фактам о зевании крокодилов, которые, оказывается, не просто зевают от скуки, а могут делать это, чтобы показать свои эмоции. Прям как мы на утренней планерке. Обсуждая книгу «Жизнь в стиле минимализма» от Мари Кондо, мы поняли, что иногда лучше избавиться от лишнего, чем пытаться уместить все на одну полку, как в нашем холодильнике. И завершили мы наш разговор новостью о солнечной энергетике, которая, как ни странно, оказалась более яркой, чем многие наши вечерние идеи. Ну что ж, на этом прощаюсь. С вами был Саш Чайка. До следующей встречи на волне 100.0. Пусть наши дни будут такими же светлыми и позитивными, как сегодняшний эфир. И помним, даже в самые темные времена всегда можно найти свет, если уметь его правильно искать.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дожди. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 19-22 градуса. Вечером 16-18. Ночью ожидается 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Я его купила. Купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисте 5-2006. Подробности на 7 карат. Или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Время сочной выгоды. Новое кафе «Кофе Пью» на Притыцкого, 77А.
5: Горячая, ароматная курочка-гриль с хрустящей золотистой корочкой уже ждет вас. А еще нежные крылышки, сочные бедрышки, шаурма с разными добавками и фирменным соусом. Купить 10 порций шаурмы и 11 бесплатно.
4: Кафе «Кофе Пью» еще и на Парковой, возле Грошика.
5: Предзаказ по телефону МТС, код 29-882-77-66. 10 минут, и ваш заказ готов. Приезжай, забирай, наслаждайся.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
8: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
9: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
10: Находиться в дороге мне по душе.
7: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дожди. Ветер северо-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 19-22 градуса. Вечером 16-18. Ночью ожидается 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: спасибо за спокойствие для истерички. Спасибо за все, мам. Я всегда была не по годам. Верю звездам.
1: 15 часов. Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Тюль всего за 10 рублей.
2: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Реклама.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Стоп, поведение. Акции по реальности 5-26. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности. Редактор

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламы.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
2: Двухместная палатка всего за 29,90.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

Слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье и компас.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.
2: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
3: Суббота. «Наши песни». В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. «Наши песни».
2: Добрый вечер. Программа «Наши песни» на волне радиостанции «Баранович ФМ». Формат «Finest Hour» – час времени, который нужно делить на три части, и в каждой из них что-то свое. Сегодня мы совершим очередное запланированное путешествие во времени и отправимся в 2009 год, когда деревья были большими, трава зеленее, а наши музыкальные вкусы еще не сформировались окончательно и бесповоротно. Все еще можно войти, да остаться на долгие 17 лет. Одним словом, суббота, все как всегда и немного лучше. Мы уже даже не пытаемся воссоздать первый выпуск программы ровно из того года.

The Enemy, некогда популярная британская группа, которая в обозначенный период времени была заметна и востребована, как и все другие коллективы жанра, но потом что-то сломалось и пошло не так. Если людей определяют трудности, то почему же с группами должно быть как-то иначе? Идем дальше. Bombay Bicycle Club.

0: Барановичи FM. Наше радио. Открытие.
1: The Cinematics – совершенно забытая шотландская группа, наша постыдная guilty pleasure, когда и рассказать толком не можешь о силе и качестве своей привязанности, но и промолчать решительно невозможно. Настолько музыка проникает под кожу. Cinematics оставили после себя всего две пластинки, Love and Terror как раз и была последней. Никто и представить не мог, что мы уже прощаемся, строишь планы, выверяешь последующие ходы, а потом раз – и все рушится до основания. И с этим еще нужно как-то жить дальше. Только послушайте.

0: что хочется слушать.
1: Наши песни «Вечер субботы», «Волна 100.0 FM», вторая часть, место для особенных вещей. Если вы не забыли, то мы не сегодня, а 17 лет назад, чтобы изучить границы музыкальной фонотеки, провести работу над ошибками и узнать, наконец, какие песни успешно прошли проверку временем. Это если копать глубоко, а когда нет желания, то можно просто наслаждаться всяким старьем.

Arctic Monkeys – знаменитая английская группа, которая еще не успела покорить мир, не перемахнула через океан в поисках вдохновения и нового звучания, не познакомилась с кем нужно и так далее. Процесс эволюции того или иного коллектива на самом деле отслеживать не так сложно. Еще один предмет изучения – We Were Promised Jetpacks.

0: Барановичи FM. Наше радио. Альбом недели.
1: Wall of Arms – второй студийный альбом дискографии выдающейся английской команды The Maccabees, которая изначально стояла в сильной позиции и заметно выделялась на независимой сцене. При этом каждый релиз команды привлекал огромный интерес. Музыкальная критика была тоже благосклонна. Многие издания добавили этот диск в список лучших пластинок 2009 года, и мы склонны согласиться. Год в принципе получился из ряда вон, сейчас таких просто не делают. Некоторые вовсе проходят без чего-то более-менее примечательного.

0: что хочется слушать.
1: Saturday Evening Show – наши песни. В заключение мне осталось правильно расставить акценты, пообещать скорую встречу, и можно будет тихо, мирно удалиться по своим делам, вести вечерние эфиры, редактировать музыкальные релизы и, разумеется, готовить совершенно новый субботний выпуск. А пока – облака. Все то, что сбивает теги, меняет форму, занимает все мысли и поступки, а потом долго-долго не отпускает.

Editors, еще одна группа «Динозавр», но уже немного постпанка по многочисленным невысказанным просьбам. Стилистически они еще были безупречны, еще не успели наломать дров синтезатором. Естественно, когда появляется успешный успех, то кто-то норовит его повторить точь-в-точь. White Lies.

0: Ивановичи FM. Наше радио.
1: Хороший день. Плохой день.
2: Спор тем и прекрасен, что даже если начинаешь его с чувством полной своей неправоты, в конце концов своими же аргументами убеждаешь себя, что другой правды, кроме твоей, просто не существует. Екатерина Бачила. Очередной сеанс музыкальной терапии. Из этого часа вы можете выбрать подходящее звуковое сопровождение на хороший-плохой день. Что-то умножит радость, что-то разделит печаль. Делитесь впечатлениями с помощью Facebook. Запись программы доступна в телеграм-канале Finest Tower.

осталось сделать последний шаг – DAFS. Прекрасный пример, их можно вести год за годом, каждое путешествие во времени и никогда не устать. На этом я с вами прощаюсь. Программа «Наши песни» в этом виде и формате выходит только по субботам с 6 до 7 вечера на волне радиостанции «Барановичи FM». Надеюсь, вы хорошо провели время. Спасибо за внимание. До свидания.

0: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: тебе повезло.
1: Вам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: рай-рай-рай.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Богдановичи FM. Наше радио. Час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Баранович FM.
1: Создавая себе идеал красоты, в ощущение полета, тепла, высоты. Если соединить, получаешься ты. Закрываю глаза, вижу сны про тебя, и причина ясна. Ты виною одна, что неделю уже я не похож на себя.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-19 градусов. В течение дня 24-26 тепла.